101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь,

видят те же звезды, что и мы. Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартиры.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

Латвийских политиков со следующего года снова вырастут. В Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. В Латгальском зоопарке в скором времени появятся новые обитатели. Далее подробнее об этих новостях. Материнская компания эстонского производителя сырого молока Agrone заключила соглашение о приобретении концерна крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Латвии Riga Piena Combinats. В состав концерна входит также Valmieras Piens, на который распространяется планируемая сделка. До завершения сделки Agrone и Riga Piena Combinats продолжат работать как независимые предприятия. Заключение соглашения не повлечет за собой немедленных изменений в повседневной работе. Предприятия продолжат производство и сотрудничество с работниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем порядке. По соглашению сторон, финансовые условия сделки не раскрываются. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро. Об этом свидетельствует информация государственной канцелярии. Планируется, что в следующем году министры будут получать 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутаты Сейма – 4576 евро. В то же время при подготовке ежегодного проекта государственного бюджета могут приниматься решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие его. Так, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовую месячную зарплату вовсе, то есть рост установили на уровне 0%. В результате в 2026 году базовые месячные зарплаты сохранились на уровне предыдущего 2025 года. С 21 по 23 августа в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. Сегодня с 9 до 17 часов из военной базы в Адаже в направлении Даугавпилса будут двигаться колонны военной техники. Транспорт разделят на 5 отдельных групп, которые будут следовать с определенными интервалами, чтобы минимально влиять на обычное дорожное движение. Во время учений военная техника будет перемещаться в городе между аэродромом Лоцики и улицей Цаесу возле озера Шууню. Именно там запланированы основные мероприятия. 23 августа колонны военной техники отправятся из Даугавпилса обратно на военную базу в Адаже. Латгальский зоопарк объявил закупку, в рамках которой планирует пополнить свою коллекцию новыми обитателями. Согласно опубликованной документации, учреждение заинтересовано в приобретении амфибий, в том числе африканских шпорцевых лягушек, птиц и рыб, а также различных беспозвоночных. Среди возможных приобретений указаны аргентинские тараканы. Новых обитателей планируется приобретать отдельными партиями на основании предварительных заказов. Поставщики могут подавать свои предложения в Латгальский зоопарк до 27 августа. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель Дворца культуры Астрида Лещинска и руководитель отдела туризма Лига Рудзита Бесакирска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио Алисе Плюс, в свою очередь, желает всем хорошего продолжения дня и насыщенных летних выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 23 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 71%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 30%.

ближайшем выпуске новостей. У предприятий Ригаспенкомбинатс и Валмиерспенс новые владельцы. Зарплаты латвийских политиков со следующего года снова вырастут. В Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. В Латгальском зоопарке в скором времени появятся новые обитатели. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29-608-500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26-797-239. На улице Елговас, 25, найдены ключи от автомобиля. Контактный номер телефона 25-668-025. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. У предприятий Рига

обслуживающего предприятия Латвии «Рига Спена Комбинац». В состав концерна входит также «Валмейра Спенс», на который распространяется планируемая сделка. До завершения сделки «Агроне» и «Рига Спена Комбинац» продолжат работать как независимые предприятия. Заключение соглашения не повлечет за собой немедленных изменений в повседневной работе. Предприятия продолжат производство и сотрудничество с работниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем порядке. По соглашению сторон финансовые условия сделки не раскрываются. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро. Об этом свидетельствует информация Государственной канцелярии. Планируется, что в следующем году министры будут получать 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутаты Сейма – 4576 евро. В то же время при подготовке ежегодного проекта государственного бюджета могут приниматься решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие его. Так, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовую месячную зарплату вовсе, то есть рост установили на уровне 0%. В результате в 2026 году базовые месячные зарплаты сохранились на уровне предыдущего 2025 года. С 21 по 23 августа в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. Сегодня с 9 до 17 часов из военной базы в Адаже в направлении Даугавпилса будут двигаться колонны военной техники. Транспорт разделят на 5 отдельных групп, которые будут следовать с определенными интервалами, чтобы минимально влиять на обычное дорожное движение. Во время учений военная техника будет перемещаться в городе между аэродромом Лоцики и улицей Цаесу возле озера Шууню. Именно там запланированы основные мероприятия. 23 августа колонны военной техники отправятся из Даугавпилса обратно на военную базу в Адаже. Латгальский зоопарк объявил закупку, в рамках которой планирует пополнить свою коллекцию новыми обитателями. Согласно опубликованной документации, учреждение заинтересовано в приобретении амфибий, в том числе африканских шпорцевых лягушек, птиц и рыб, а также различных беспозвоночных. Среди возможных приобретений указаны аргентинские тараканы. Новых обитателей планируется приобретать отдельными партиями на основании предварительных заказов. Поставщики могут подавать свои предложения в Латгальский зоопарк до 27 августа. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель Дворца культуры Астрида Лещинска и руководитель отдела туризма Лига Рудзита Бесакирска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио Алисе Плюс, в свою очередь, желает всем хорошего продолжения дня и насыщенных летних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 23 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 71%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 30%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мед, сдавай.
10: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. С начала этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений почти 9 миллионов евро. В результате перераспределения финансирования планируется реконструкция улиц в микрорайоне Грива. Учащихся Даугавпилса призывают своевременно подать документы для оформления проездных билетов. В субботу Латвии достигнет активный циклон. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29-608-500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26-797-239. На улице Елговас, 25, найдены ключи от автомобиля. Контактный номер телефона 25-668-025. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. С начала этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений почти 9 миллионов евро. В результате перераспределения финансирования планируется реконструкция улиц в микрорайоне Грива. Учащихся Даугавпилса призывают своевременно подать документы для оформления проездных билетов. В субботу Латвии достигнет активный циклон. Далее подробнее об этих новостях. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили 8 миллионов.

движения, жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. В четверг, 20 августа, на заседании комитетов депутаты одобрили проект решения о внесении изменений в бюджетные программы управления коммунального хозяйства. Изменения предусматривают перераспределение финансирования на реконструкцию улиц в микрорайоне Гриева, а также на благоустройство городских территорий. В частности, в результате увеличения финансирования фонд автодорог планируется провести реконструкцию улицы Голубью на участке от улицы Тиршу до улицы Достоевска и реконструкцию улицы Достоевска на участке от улицы Голубью до улицы Уошкална. Также планируется построить пешеходную дорожку на улице Достоевска на участке от улицы Ошкална до улицы Блауманя. В свою очередь, перераспределение между бюджетными программами УКХ предусмотрено для приобретения и установки новых скамеек и урн для мусора в общественных местах города. Даугавпилс-Сатыксмен начало принимать от городских школ информацию о количестве учащихся для оформления бесплатных проездных на новый учебный год. Как и в предыдущие годы, они будут действовать как в трамваях, так и в городских автобусах в течение всего учебного года и в период летних каникул. На предприятии обращают внимание, что школьники, которые не успеют получить новую карту до 1 сентября, смогут продолжать пользоваться действующей картой до 4 сентября включительно. Это позволит сохранить право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. В субботу, 22 августа, на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны буря и гроза, предупреждают синоптики. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе, количество осадков за один день может достигнуть месячной нормы. Жителей призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, а во второй половине недели потеплеет. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель Дворца культуры Астрида Лещинска и руководитель отдела туризма Лига Рудзита Бесакирска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алиси Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и добрых летних выходных.

0: погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 23 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 71%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 30%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса плюс».
1: В ближайшем выпуске новостей. У предприятий «Ригаспенкомбинатс» и «Валмиерспенс» новые владельцы. Зарплаты латвийских политиков со следующего года снова вырастут. В Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. В Латгальском зоопарке в скором времени появятся новые обитатели. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29-608-500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26-797-239. На улице Елговас, 25, найдены ключи от автомобиля. Контактный номер телефона 25-668-025. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли наш

0: Точное время 9:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. У предприятий Ригас Пенокомбинат и Валмирас Пенс новые владельцы. Зарплаты латвийских политиков со следующего года снова вырастут. В Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. В Латгальском зоопарке в скором времени появятся новые обитатели. Далее подробнее об этих новостях. Материнская компания эстонского производителя сырого молока «Агроне» заключила соглашение о приобретении концерна крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Латвии «Ригас Пиенокомбинат». В состав концерна входит также «Валмейрас Пиенс», на который распространяется планируемая сделка. До завершения сделки «Агроне» и «Ригас Пиенокомбинат» продолжат работать как независимые предприятия. Заключение соглашения не повлечет за собой немедленных изменений в повседневной работе. Предприятия продолжат производство и сотрудничество с работниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем порядке. По соглашению сторон, финансовые условия сделки не раскрываются.

замораживающие его. Так, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовую месячную зарплату вовсе, то есть рост установили на уровне 0%. В результате в 2026 году базовые месячные зарплаты сохранились на уровне предыдущего 2025 года. С 21 по 23 августа в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО. Сегодня с 9 до 17 часов из военной базы в Адаже в направлении Даугавпилса будут двигаться колонны военной техники. Транспорт разделят на 5 отдельных групп, которые будут следовать с определенными интервалами, чтобы минимально влиять на обычное дорожное движение. Во время учений военная техника будет перемещаться в городе между аэродромом Лоцике и улицей Цаесо возле озера Шууню. Именно там запланированы основные мероприятия. 23 августа колонны военной техники отправятся из Даугавпилса обратно на военную базу в Адаже. Латгальский зоопарк объявил закупку, в рамках которой планирует пополнить свою коллекцию новыми обитателями. Согласно опубликованной документации, учреждение заинтересовано в приобретении амфибий, в том числе африканских шпорцевых лягушек, птиц и рыб, а также различных беспозвоночных. Среди возможных приобретений указаны аргентинские тараканы. Новых обитателей планируется приобретать отдельными партиями на основании предварительных заказов. Поставщики могут подавать свои предложения в Латгальский зоопарк до 27 августа. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель Дворца культуры Астрида Лещинска и руководитель отдела туризма Лига Рудзита Бесакирска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио Алисе Плюс, в свою очередь, желает всем хорошего продолжения дня и насыщенных летних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 23 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 71%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 30%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Bethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Bethovena 7. simfonija La Majorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Энергия, веселība, свайгумс. Лаба пашсаюта сакас тава иепиркум грозиня. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
6: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
7: Как же хорошо, когда все хорошо!
8: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
9: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. С начала этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений почти 9 миллионов евро. В результате перераспределения финансирования планируется реконструкция улиц в микрорайоне Грива. Учащихся Даугавпилса призывают своевременно подать документы для оформления проездных билетов. В субботу Латвии достигнет активный циклон. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я...

Включайтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29-608-500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26-797-239. На улице Елговас, 25, найдены ключи от автомобиля. Контактный номер телефона 25-668-025. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. С начала этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений почти 9 миллионов евро. В результате перераспределения финансирования планируется реконструкция улиц в микрорайоне Грива. Учащихся Даугавпилса призывают своевременно подать документы для оформления проездных билетов. В субботу Латвии достигнет активный циклон. Далее подробнее об этих новостях. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертв мошеннических схем подтвердить платежи. В общей сложности было совершено 3356 случаев мошенничества. Следует отметить, что за этот же период более 12 тысяч случаев на общую сумму почти 12,5 миллионов евро были предотвращены. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. В четверг, 20 августа, на заседании комитетов депутаты одобрили проект решения о внесении изменений в бюджетные программы управления коммунального хозяйства. Изменения предусматривают перераспределение финансирования на реконструкцию улиц в микрорайоне Гриева, а также на благоустройство городских территорий. В частности, в результате увеличения финансирования фонд автодорог планируется провести реконструкцию улицы Гулбью на улице Гулбью на участке от улицы Тиршу до улицы Достоевска и реконструкцию улицы Достоевска на участке

Как и в предыдущие годы, они будут действовать как в трамваях, так и в городских автобусах в течение всего учебного года и в период летних каникул. На предприятии обращают внимание, что школьники, которые не успеют получить новую карту до 1 сентября, смогут продолжать пользоваться действующей картой до 4 сентября включительно. Это позволит сохранить право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. В субботу, 22 августа, на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны буря и гроза, предупреждают синоптики. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе, количество осадков за один день может достигнуть месячной нормы. Жителей призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, а во второй половине недели потеплеет. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель Дворца культуры Астрида Лещинска и руководитель отдела туризма Лига Рудзита Бесакирска. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алиси Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и добрых летних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 23 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 71%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 30%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuparadise.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
0: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я...

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Сегодня в Мэннес-аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29-608-500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26-797-239. На улице Елговас, 25, найдены ключи от автомобиля. Контактный номер телефона 25-668-025. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26-867-636. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Август – тот самый месяц, когда кухня постепенно превращается в цех по переработке урожая. А заготовить сезонные продукты можно быстрее, ведь главное понимать, что именно отправляется в холодильник, морозилку или кладовку. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от опытных хозяек, и начнем с главного. Быстрая заготовка не всегда предполагает долгий процесс консервации со стерилизацией банок. К примеру, огурцы можно быстро замариновать с уксусом, солью, сахаром, чесноком и укропом. Но после остывания такую банку обязательно нужно отправить в холодильник, а через несколько дней закуска уже будет готова. По такому же принципу можно заготовить кабачки. Молодые плоды нарезать кружочками или полосками, залить горячим маринадом и убрать в холодильник. Через 2-3 дня можно пробовать. Ягоды можно заморозить и без сахара. Перебрать, промыть, хорошо обсушить и сначала заморозить одним слоем. После этого пересыпать в пакет или контейнер, тогда зимой не придется откалывать ягоды от одного большого ледяного комка. Еще один вариант – ягодная заготовка с сахаром и пектином. Но хранить ее нужно в холодильнике или морозильной камере. Оставлять такое варенье в кладовке нельзя. А что касается банок, если у вас есть посудомоечная машина, она также хорошо справляется с процессом стерилизации. Так что не обязательно проводить август у кастрюли с кипящей водой. Часть урожая можно быстро замариновать, а часть – заморозить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть весь урожай сохранится впрок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 21 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до 20

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в эфире радиостанции программа «Диалог с городом», где мы будем говорить с представителями даугавпилсских структур самоуправления. Лига Рудзита Бесакирска, руководитель отдела туризма, департамента коммуникации, туризма и административной поддержки даугавпилсского самоуправления у нас в студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Должность у вас такая длинная и красивая. Астрида Лещинска также в нашей студии, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Если у вас будут вопросы касательно деятельности одной или второй гости, ну, мы начнем, наверное, Лига, с вас. Давайте блоками разделим нашу программу на блоки, поговорим о той работе, которую вы проводите, и то, что вы делаете. Уже на следующей неделе в Даугавпилсе состоится фестиваль «Оттенки вкуса». Что нас ждет в этом году и будут ли какие-то новинки?
3: В принципе, можно сказать, что с таким большим объемным мероприятием уличной еды мы заканчиваем, ну, такой более активный сезон, когда мы делаем действительно, ну, такое яркое, сочное, вкусное мероприятие у нас в Центральном парке, которое, ну, уже пятый год подряд мы организуем в Даугавпилсе. Можно уже действительно сказать, что это мероприятие настолько объемное, что, ну, все-таки это будет гастрономический фестиваль всего Латгальского региона. Центральный парк мы действительно очень полюбили, и данное мероприятие 29 августа будет длиться целых 12 часов, начиная с 3 часов дня, заканчивая 3 часа ночи. Можно будет не только вкусно покушать, но тоже насладиться действительно хорошей культурной программой.
2: То есть на 12 часов?
3: На целых 12 часов.
2: Сколько рестораторов примет участие?
3: Участников, желающих участвовать в данном фестивале, было очень много, почти под 80, которые объявили свое участие. Долго достаточно изучали их предложения, и будет 50 предпринимателей, которые будут представлены не только на скамее аллее, где у нас традиционно уже размещается общепит, но у нас еще дополнительно будет пивной сад, где будет 17 пивоварен со всей Латвии. Можно говорить честно всем, что этот фестиваль международный, потому что участвует тоже из Литвы две предприниматели, которые уже будут тоже предоставлять и угощать разными вкусностями, которые более национальны литовцам. Прошлый год уже один из ресторанов из Литвы участвовал, в этом году еще присоединился из Вильнюса.
2: Ну, а какая культурная программа ждет посетителей?
3: Посетителей ждет, может быть, днем еще, ну, очень надеемся на хорошую погоду, но если будет плохая погода, я не думаю, что это кого-то остановит. Но культурная программа будет размещена на двух сценах. Уже как прошлый год мы попробовали в пивном саду разместить одну более небольшую сцену. Там у нас, начиная с 15:30, будет выступать группа «Эхно», которая будут озвучивать не только мелодии Раймонда Палса, но уже в народе полюбившиеся международные хиты. И тогда уже в 8 часов вечера на сцене там будет выступать диджей Гатес и предоставить такую, ну, уже вечернюю атмосферу до 2 часов ночи. Но на большой сцене, которая размещается ближе к Ледовому дворцу, там открытие начнется 3 часа дня. У нас ведущий дня будет Оскар Берзинч, который уже мы знаем с мероприятий, когда Латгалиеч собрал с Даугавпилой, да, который у нас ведет обычно со своей группой эти мероприятия. И он будет открывать фестиваль до 4 часов вместе с танцевальным общественной организацией «Зумба Квинс». Так что наши девочки и дети будут выступать, и можно будет тоже участвовать с ними и потанцовывать. Так что в течение часа мы уже так подготовимся к вечерней программе. Но уже 5 часов вечера нас ожидает группа «Лайка Упы», которые будут петь и как свои песни, которые даже... Можно за них было голосовать, когда проводился конкурс «Музыкальный банк» и дополнительно «Мировые хиты». Но уже 7:30 вечера у нас выступает, ну, можно сказать, вкусная группа «The Coasants». Все-таки мы про еду. И их солистка, у которой, ну, настолько необычный голос, Диана Пашко, нас порадует со своим выступлением. Но с 4 до 5 часов вечера у нас будут проводиться конкурсы, которые связаны не только с вызовами что-то быстрее скушать, но тоже принять участие, как что-то подготовить для готовки. Поэтому конкурсы будут не только для детей, но и отдельно для взрослых. Поэтому приглашаем всех участвовать. Нам тоже поддержку обеспечивает призовую. Поэтому, да, всех приглашаем. Так что надо быть смелыми, не только стоять в очереди, чтобы купить что-то вкусненькое. Но учитывая то, что у нас был большой объем заявлений от участников, которые хотели участвовать и предоставлять свои продукцию, мы организовали такое небольшое место, где можно будет приобрести что-то с собой и даже ознакомиться с методами копчения. Поэтому, да, у нас первый год будет участвовать одна фирма, которая у нас в Аугсдоговском краю работает и предоставляет свои услуги, так что можно будет домой купить вкусненькую перепелку.
2: Астрида, вы планируете посетить мероприятие?
4: У меня уже слюней полный рот, если честно. Я уже, да, в прошлом году была в восторге, позапрошлом тоже была. И мне кажется, это мероприятие, этот праздник еды становится все круче, круче и круче. В прошлом году меня удивило, правда, что людей было и около большой сцены очень много, и там, где как дискотека вторая, да, сцена тоже. Было очень много людей, все на позитиве, и я в том числе. Поэтому я обязательно буду приходить.
3: И в том числе на большой сцене до 3 часов ночи. У нас будет тоже дискотека с 9 вечера до 3 часов ночи. И диджеем будет Эдгар Сторм, которого имя уже известно всей Балтике.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем, и если у вас, уважаемые радиослушатели, по теме программы появятся вопросы по ходу программы, то милости прошу, звоните. Фестиваль «Гарш Утонни» 29 августа в Даугавпилсе пройдет. За эти годы фестиваль стал, ну, крупнейшим мероприятием такого рода для Латгалии и безусловно смог обрести какую-то свою уже визитную карточку. Да? Какая она, по вашему мнению, вот эта визитная карточка фестиваля?
3: Визитная карточка этого фестиваля – это Центральный парк. Потому что изначально в Центральном парке у нас организовывались разные более такие спортивные мероприятия, которые, ну, День защиты детей, еще что-то такое. Но стритфуд так объемно зашел в эту территорию парка. Там действительно есть что делать. Там игровые площадки, чтобы дети тоже куда-то там сбегали, отдохнули. И да, для этого фестиваля это уже стало визитной карточкой. И, ну, на самом деле, это настолько превосходная локация, которая удобна как для тех, которые приезжают на трамвае, на автобусах и, кстати, на поезде. Прошлый год у нас было очень много гостей, которые приехали на поезде и ночью, когда идет первый поезд обратно в Ригу, отправлялись обратно домой. Поэтому, да, локация — это та визитная карточка, с которой мы гордимся, что у нас есть такой превосходный парк.
2: Фестиваль носит международный характер. В нем участвуют также и литовские предприниматели, которые занимаются пищевой промышленностью, да. Мы также понимаем, что это связано и с проектом, да, в котором город Шауляй в Литве выступает в качестве партнера. Что именно он делает как партнер?
3: Да, у нас сейчас проводится, мы работаем уже второй год над проектом Interreg, в рамках которого мы организуем не только фестивали, которые звучат очень вкусно, и там можно разное что-то попробовать, но дополнительно мы работаем над тем, чтобы восстановить и сделать более современные рецепты, которые у нас исторически ассоциируются с нашим регионом, потому что с Литвой у нас очень много общей истории, и даже когда мы работали над тем, чтобы создать, восстановить эти рецепты, мы поняли, что как-то да, настолько очень похожа кухня, есть свои нюансы. Кстати, в этой же дате, 29 августа, наши партнеры сотрудничества Шауляй организует фестиваль кваса. Поэтому мы остались на теме пива, но наши коллеги организуют тоже фестиваль кваса, потому что у них проводятся ночи Шауляй. Это очень похожее мероприятие, как у нас в мае месяце проводятся ночи музеев. Так же самое они организуют у себя, и в рамках этого мероприятия они тоже организуют такой фестиваль, который тоже связан с национальной едой и национальным напитком квасом.
2: Лига Рудзита Бесакирска рассказала нам о фестивале Гаршу Тони. Спасибо. Что касается пива, я хочу напомнить радиослушателям, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена. Теперь давайте переместимся в Дом культуры, в Дворец культуры. Астрида Лещинска уже достаточно давно в нашей студии и тоже хотела бы что-нибудь рассказать. Чем сейчас Дворец культуры встречает своих посетителей?
4: Вся команда отдохнула, в отпусках была.
2: Загорели все.
4: Да, да, да. Ну, еще кто-то две недельки еще у нас догуливает свой прекрасный отпуск. И начиная уже с 30 августа у нас будет большой концерт «Энигма». Там еще есть билеты, если кто-то интересуется. Это уже такой побольше. Да, у нас еще были поменьше сейчас, и спектакль детский нашей аматеры коллектива «Аура». Но вот с «Энигмой» начнется наш сезон. А сезон, значит, это до следующего года июля. И я всегда горжусь своей командой, которая выдерживает это все. И когда бывает спрашивают: «О, вам так повезло, вы работаете, вы, наверное, смотрите эти концерты». Команда устает от этого все, потому что подготовка к этим, также к стритфуду, это огромная работа, чтобы все организовать, продумать, и чтобы все остались довольны.
2: Ну, какие-то про крупные мероприятия расскажете?
4: Конечно, да. Всегда говорю, что для каждого посетителя есть свой любимый, значит, русло, да, это или спектакль, концерт. У нас есть страничка dkp.lv, да, где можно зайти, и там есть весь календарь уже мероприятий, как детские, так и для взрослых, любого вкуса, как я говорю. Но что касается сентября, 4-го у нас будет в ДКХ на втором этаже международный фестиваль белорусской песни. Тоже жителям нравится, приходите на концерт. Общество «Уздым» его организует. 5 сентября у нас будет праздник урожая на Гривском культурном пространстве. Но об этом я тоже поподробнее расскажу. Что у нас с Нового года изменения какие? Если раньше Дворец культуры это был только СМИЛШУ 92, то с этого года у нас есть еще структура Центра национальных культур, что подразумевает, что у нас Гривская школа, где была ранее центр, сейчас это Гривас Культуртелпа. Также Русский дом, сейчас у нас Ямбовис Культуртелпа. Форштадт, это у нас Форштадтис Культуртелпа. Еще у нас есть украинская община и польская, тоже польский дом, польская община. И поэтому у нас сейчас мероприятия касаются не только СМИЛШУ 92, а в принципе, по всему городу почти.
2: В каждом
4: и
2: районе.
4: Это очень хорошо, потому что человек может, не выезжая со своей микрорайона, посетить разные мероприятия. Мероприятия – это не только концерты. Это также мастер-классы, это встречи, это песни бардов, творческие вечера. И такие у нас, конечно, будут целый год, круглый год. В этом году мы тоже... Нам понравилось, что мы выходили из помещения. У нас был праздник весны, когда на площади Венебас можно было, дети катались с горки снега, пекли блины, песни, на повозке коня можно было кататься. Также у нас было крещение, праздник в стропах. Мы пытаемся объединить, да, вот современные уже мероприятия, концерты в ДКХ или на Форштадте, смотря сколько мест. И также в Венебас мы тоже пользуемся их площадкой, и там организуем мероприятия.
2: Что сейчас предлагает посетителям кинозал Дворца культуры?
4: Я думаю, вчера была такая шумиха, что открылся новый кинозал, да, и мне всегда спрашивали: Астрида, ну а как вы тогда сразу закроетесь? Я говорю, нет. Да, конкуренция, это не всегда, это неплохо, да, потому что тогда все бодрячком сразу. Когда ты один, монополия, это ты один. У нас есть не только простые киносеансы, у нас есть еще «Школа Сома» программа государственная, когда к нам приходят классы, у нас приходят также лагеря детские, заодно еще экскурсии проводим ДКХ. Что у нас? У нас 5 продюсеров. Мы можем показывать мировые фильмы и наши латышские. Вот. И еще, что очень интересно, 21 сентября сейчас у нас идут «Миньоны», «Человек-паук», «Щенячий патруль», детские мультики. Но 21 сентября у нас полседьмого будет такой интересный сеанс. К нам приедет команда, фильм «Уля». Я думаю, вы тоже уже понаслышаны о этом фильме. Как мы знаем, Ульяна Семенова, баскетболистка, известная Латвия, она же родилась в Аугсбургском крае. И это биографическая история о ней. И приедет после 6, наверное, да, мы встретим команду съемочную. Они готовы «Визитор Скайриш», да, будет со своей командой рассказывать, как с идеей до продукта, до кино они дошли. И сейчас, по-моему, там осталось очень мало билетов, но не волнуйтесь, мы встречу организуем на втором этаже около кинозала, где будет возможность прийти каждому послушать, задать какой вопрос. И мы уже организовали 23-го второй показ этого фильма, чтобы не было так, что кто-то видел, да, и не успел купить билеты.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если будут вопросы к руководителю отдела туризма и также к руководителю Дворца культуры Даугавпилса, они смогут ответить в прямом эфире и на ваш вопрос. Про выставки давайте поговорим, про ближайшие. Что ждет?
4: Выставок много. Как я уже говорила, что у нас сейчас много помещений, поэтому я начну, наверное, рассказывать о Дворце культуры. 1 сентября, День знаний. Это просто символически. У меня была идея, что мы должны пригласить студентов университета Даугавпилского, потому что у нас есть кафедра искусства. И мы договорились и придумали организовать выставку «Учиться видеть». Значит, это возможность познакомиться с работами и творческим взглядом именно молодых художников, которые в пути к своему имени, да. Мы привыкли, что выставка – это уже, ну да, известные художники. В прошлом году у нас тоже было Садарбиба Аркултура с Академии, Макса с Академии, второй курс студентами тоже, они с Риги привезли свои курсовые работы. Это очень интересно, у них разный взгляд. У кого-то есть классический почерк, у кого-то Like Matrix, современный уже, да. Поэтому, я думаю, очень интересно. Открытие в 5 вечера, 1 сентября. После линеек школьных обязательно можно прийти и посмотреть. И студенты тоже, которые участвуют, будут играть на музыкальных инструментах. Так что творческие люди, они все-таки творческие. Также 3 сентября у нас на втором этаже откроется персональная выставка пейзажной, да, акриловой живописи Ольги Шмагры «Чувствуй себя как дома». Очень красивые тоже картины. Мы их выставим на втором этаже на мольбертах. Тоже в 5 вечера откроем выставку. Поэтому на двух площадках у нас будет выставки. Ну и, конечно, в разных остальных культурных пространствах наших тоже. На новостройке в Русском доме 28 августа у нас будет «Катарина Фейнвейтс». Картина, выставка «Условия», название. 4 сентября на Гривском культурном пространстве тоже будет, можно будет увидеть репродукции картин Чурлёниса. 10 сентября в Польском доме. Польский дом вообще очень активный. Каждый месяц они открывают выставки, поэтому следите за информацией. В этот раз у них будут... Выставка будет текстильных объектов Дарьи Смирновой. «Интуиция, знание, надежда». А 11 сентября в Форштадтском культурном пространстве будет выставка художника Фелициана Лукашевича «Краски Латгалии». Поэтому наслаждаться не только мероприятиями, концертами, но и выставками. Тем более они бесплатные. Надо просто найти время, приехать и посмотреть эти художественные работы.
2: Астрида, в свое время было очень много претензий, когда говорили о организации всевозможных мероприятий культурного досуга в Даугавпилсе, что мероприятия пересекаются. Вот сейчас у вас очень много помещений в вашем ведении, да? Как этот процесс организован? Вам удалось организовать, чтобы в одно время в разных местах не начинались какие-то мероприятия?
4: Да, конечно. У нас даже есть у руководителей в Google диске календарь год. Целый год, и мы уже в январе должны заполнить. Это у нас уже оговорено, самые большие мероприятия мы уже видим по инстанциям, да, нашим культурным заведениям. Но также у меня на работе есть бухгалтерский тоже календарь Дворца культуры и Центра национальных культур. И мы видим, открывая, у нас есть доступ к этим файлам, мы видим, кто что планирует. У меня, например, во Дворце культуры есть уже на 27-й год тоже календарь. Мы у нас вот 26-й, 27-й, мы работаем уже наперед. Также я могу в любое время открыть городской запланированный и национальных культур. Но если эти мероприятия, аудитория не совпадает, да, детское мероприятие для взрослых или выставка, концерт, мы уже смотрим, это друг другу не мешает. Но бывает тоже в городе, что пересекается, когда частники, да, например, они не знают, что у нас будет мероприятие, мы как самоуправление это планируем. Тогда бывает, да, что пересекаемся.
2: Давайте про Национальный центр культуры поговорим. Что он привносит в культурную жизнь Даугавпилса, по вашему мнению?
4: Ну, то, что я уже и рассказывала, это столько площадок. И это только не для мероприятий. Эти культуртелпас – место, куда прийти местному жителю со своего, в свой микрорайон. Например, Грива. Где еще, да, придешь? Там есть кружок вязания. Там очень много кто снимает помещения. Разные общества. Творческие, также ИЛГАС, общество инвалидов. Они очень активны. У нас в этом году была большая талака. Также Лига участвовала, все садрби без партнеры. Также ранние центры с Бригитой Маделаной сейчас организуют очень интересные вечера, приглашая разных творческих людей. Такие посиделовки, да, сейчас недавно тоже у них было. Выставки на первом этаже, на втором, на третьем тоже бесплатно можно приходить смотреть. Это уже не выходя из района. Также на новостройке, да, Кревунамс, Яунбувес, Культуртелпа, тоже можно так же, как на экскурсию прийти. Во дворе у них есть эта небольшая сцена, был Яблочный спас. Польский дом, там все время много активностей. И украинская копия на Налая СМ. А, тоже. Разные были творческие мастерские для деток. Кого я еще забыла? Белорусы у нас на Форштадте. Там тоже постоянно очень много разных, может, небольшого масштаба, ну, форштадтские могут... Да, да, да, да. А Форштадт вообще очень интересно сейчас получается место, где мы пытаемся... экспериментировать. У нас даже детский лагерь уже проходил, чтобы он не ассоциировался только вечерами при свечах.
2: С корзинками.
4: Что, да, потому что какая трагедия была, когда его закрыли на реставрацию, да? Теперь, конечно, у нас они есть и будут, но мы пытаемся внедрить туда и что-то новенькое.
2: Если не сложно, давайте на гриву сейчас переместимся. Там праздник урожая планируется. Что это, когда, как пройдет?
4: 5 сентября. Конечно, мы не можем конкурировать со стритфудом, но это будет такой мини-стритфуд местного урожая. Это праздник урожая 5 сентября, это суббота, с 12 часов во дворе бывшей школы, где ранее центр, тоже будет сцена, на которой будет выступать Юрий Состровский, ансамбль Stage On и, конечно, наши коллективы Национального центра культуры. Там, где площадка спортивная, там будут спорта парвалды, разные командные эстафеты, кто быстрее картошку почистить, морковку. Специально вот мероприятие для всей семьи. Кто-то может смотреть концерт, кто-то будет играть в этих эстафетах. Также у нас будет на костре огромный суп бесплатный из того, что выросло.
2: Суп урожай. Но мы сможем участвовать? То есть если у меня большой помидор вырастет, я должен прийти туда его показать или как-то зарегистрироваться
4: можно
2: заранее?
4: Можно принести, да. До 4 сентября мы будем очень рады. На коммунала Ела 2, на гриву, в школу можно принести свой красивый цветочек, который вырос, или букетик сделать. У нас будет выставка. Выставка цветов, овощей. Поэтому, если у вас есть что-то экзотическое или интересные формы, мы тоже сейчас приглашали садики участвовать, делать какие-то композиции. Это же, мне кажется, каждый родитель прошел эту тему, что, пожалуйста, на завтра принесите что-то из огорода, да? И я думаю, что, скорее всего, родители скоро тоже услышат, что им надо что-то принести в садик. Правда, будет интересно. Еще наши коллективы, как белорусские, украинские, они будут делать мастер-классы и делиться рецептами. Поэтому приходите обязательно, посмотрим что-нибудь вкусненькое, попробуем и еще возьмем с собой рецепты. Праздник с 12 до 4. Будут конкурсы разные. Будем еще наслаждаться. Если погода будет плохая, это нас не пугает, мы перейдем в помещение, да, перепланируем. Но, как я всегда говорю, плохой погоды нету, есть или зонтик, или да, сейчас эти дождевики.
3: Да?
4: Также и на стритфуд. Разве нас пугал когда-то дождь?
2: Нет, это точно нет. Лига, ну а вы планируете посетить это мероприятие?
3: Обязательно, потому что на самом деле, когда вот создавалось это пространство, мы каждый какую-то идею туда вкладывали, и мы всегда вместе, мне кажется, со Стридой мы вообще познакомились, когда в 2023 году мы организовывали стрит-фуд. Поэтому, в принципе, вот эти все мероприятия, они настолько объединяют людей, объединяют тоже наши разные структуры самоуправления. И таким образом мы уже знаем, что можно положиться на данного коллегу, когда нам необходима какая-то помощь дополнительная. И таким образом, ну, в принципе, нам же самое важное, чтобы посетители, чтобы зрители каждого мероприятия, спектакля, неважно, что это будет, чтобы они получили максимальное наслаждение. Поэтому все руки в помощь. И главное, что в данном мероприятии могут участвовать тоже жители нашего города и приносить, и участвовать в выставке, и цветы, и овощи. Это настолько интересно. И вспомнить, да, у кого там что-то росло. Так, надо сходить в огород посмотреть. Либо на подоконнике у кого-то, может быть, что-то выросло. Поэтому с удовольствием мы сами будем участвовать.
4: Я еще надеюсь, да, что будет возможность приобрести стадус.
3: Да, рассаду.
4: Рассаду, да, осеннюю. Поэтому да, такая задумка есть. Я надеюсь, что все там девочки уже мои организовали.
2: Форштадтски вернемся. Ну, культурное пространство. Такое интересное название у него теперь. Вечера при свечах. Очень популярные мероприятия в нашем городе. Что-то планируют в новом сезоне? Какие-то новшества? Или все по-старому?
4: Они даже не заканчивались. Для меня они даже не заканчивались. Сегодня даже, ну, уже билетов нету, правда, мы уже и столы дополнительно организовали, место, все. Сегодня у нас вечер французской музыки, Лидия Бреска. Все в стиле Франции. Еда, вино, все будет очень-очень круто. Правда, команда постаралась. Это была первая идея — организовать тематические вечера при свечах. Чтобы это не было, что просто люди приходят и там какие-то зарубежные. Мы хотим тематику. И мы уже придумали, что 23 октября у нас будет испанский вечер. Там будет фламенко и гитара. Тоже все в стиле Испании, так что готовьтесь. 9 октября у нас будет Залюмбалы, группа Вругис. Мы уже пробовали перед Лигой с Галактикой внедрить уже латвийши такой балеты. Тоже было очень круто, особенно там же есть дворик, куда можно выйти, лампочки там повешены, там очень-очень красиво. Я надеюсь, что сегодня погода не испугает, дождя не будет, и вечер пройдет не в помещениях, а внутри дворика. Поэтому мы экспериментируем. Но вечера при свечах, да, 18 сентября уже будет Инна Кралика с Вадимом, с мужем будут выступать. Тоже, как всегда, конкурсы, какие-то подарочки пригласительные на какое-то мероприятие. Вечера при свечах точно будут раз или два раза в месяц, это точно. Еще кто-то спрашивает, будут ли во Дворце культуры дискобалы, потому что мы переняли этот формат, когда была реконструкция, реновация Форштадта. 23 октября тоже у нас будет дискобал. Но видите, мы не перекрываемся. 18 сентября тут, или, например, 23 будет испанский вечер, у нас 23 просто дискобал. Так мы будем чередовать. Но секрет я раскрою про Новый год.
2: Давайте. Эксклюзив.
4: Да, на следующей неделе мы начнем уже продажу Нового года. Два года во Дворце культуры. Столько людей, семьи с детьми встречали Новый год. И поэтому я хочу, чтобы эта традиция продолжалась. Но с исключением, что очень мало места у нас на КХ было. Все просились. Я решила, что на Форштадте тоже мы сделаем Новый год. Поэтому следите за информацией. Мы уже готовимся к Новому году, уже договорились с музыкантами, кто будет выступать, конкурсы. Ну, все, как всегда.
2: Ну, давайте в завершение какие-то пожелания. Я вообще удивляюсь, как у вас хватает времени придумать это, реализовать и, собственно, и еще сходить на соседнее мероприятие. Может, что-то скажете для жителей?
3: Мы можем только пожелать успевать следить за новостями, тоже посетить домашнюю страницу самоуправления, потому что там море, отделе афиш, просто море мероприятий, и выбрать самые-самые интересные, самые-самые подходящие для каждого жителя нашего города, и, естественно, тоже для гостей города. Так что встречаемся на мероприятиях.
4: Я скажу спасибо руководителю по туризму Лиги за то, что, правда, мы команда. И самоуправление вообще очень дружное. Мы можем в любой момент подключиться, или я с командой, да, сказать, мы договариваемся, у тебя это есть, у меня есть, ты, может, контакты знаешь. Мы все время общаемся. Нет такого, что каждое учреждение сидит в своем домике. И это круто. И мы начинали вот с 23 года Лига в туризме работать. Я в доме, во дворце. И это тоже так же еще и музей Ротко. Мы все дружим. И если у нас что-то не хватает или по технике, или чего, мы сразу хоп, нашли, хоп, сделали. Спрашиваю, Лига, как у тебя, что-то, чем-то помочь? Что я могу тебе помочь? Она говорит, да, вот там чуть-чуть. Или я звоню, Лига, слушай, мне вот там надо, на гриве это надо. Она говорит, слушай, я знаю контакты, давай позовем это. И мы общаемся, мы дружим. Я хожу к ней на мероприятие, она ко мне. И мы так перенимаем даже опыт. Да, мы видим, где что-то, может, надо в следующий раз о чем подумать. Поэтому приходите, господи, приходите в любое пространство, в помещениях или в парках. И музыкальный август еще продолжается, поэтому наслаждаемся, пока, правда, есть такая возможность ходить на концерт, на мероприятие.
2: Ну все, теперь регалии. Лига Родзита Бесакирска, руководитель отдела туризма Департамента коммуникации, туризма и административной поддержки Даугавпилского самоуправления была у нас в гостях. И Астрид Лещинская, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Спасибо, программу провел Сергей Каратеев. Услышимся, до свидания.
3: До свидания. До свидания.
1: Диалог с городом. На радио Айлиса Плюс.
0: Длительная реклама.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Тема поздравлений.
1: А вот и снова полдень на студийных солнечных. И в очередной раз прозвучали позывные программы поздравлений, напоминая вам, наши замечательные слушатели, о возможности, напоминая о возможности участия в прямом эфире. Всем привет! На календаре пятница, за окном солнечная погода. Я с тоской об этом, да, заметили, произношу, потому что в такую погоду, а в последнее время редко нас радуют небеса таким солнцем, хочется не на работе быть, а где-то совершенно по другую сторону офиса. Но, тем не менее, у нас в запасе целых три часа вместе, возможности для поздравлений, для ваших приветов, для исполнения ваших музыкальных просьб.

0: эфире программа поздравлений.
1: Начну с сообщения, тем более в нем поздравление. Просьба поздравить. Добрый день, любимое радио, пишет Наталья. Наташенька, здравствуйте. Сегодня спешу поздравить мою любимую доченьку Катеньку с днем рождения. Дорогая моя любимая, самая лучшая девочка на свете. Ты у меня самая красивая, самая умная, самая талантливая и одаренная. Я очень горжусь тобой и радуюсь каждому твоему успеху. Желаю, чтобы таких успехов в твоей жизни было как можно больше. Чтобы на твоем жизненном пути встречались только счастье, радость и благополучие. Пускай над тобой всегда сияет солнце. Пускай твоя дорога будет похожа на радугу, а вокруг тебя будут только любовь, добро и улыбки. С днем рождения, доченька, твоя мама. Катенька, мы присоединяемся к пожеланиям мамы от всей души. И, Наталья, вас тоже с праздником. День рождения дочери для мамы праздник всегда.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай палидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Потихонечку начинает заполняться вашими просьбами лист ожидания. Две просьбы уже в этом листе. Одна сейчас его покинет, лист ожидания, и выйдет в эфир песня «Проститься» Ума Турман и Бурито. И трек «Шаде» совсем скоро тоже будет звучать в эфире.

0: Программа поздравлений.
1: А Жанночка Губанова встречает в этом году свой юбилейный год. Счастливым Жанночка будет, в этом даже не сомневайтесь. Вместе с вами этот день всегда рад отпраздновать. Ваш дедушка Володя поздравляет любимую внучку с юбилеем. Пусть много красивых и ярких моментов с собой принесет день рождения. От нежных, заботливых слов, комплиментов улучшается пусть настроение, пусть дни украшают тепло и внимание, наполнится сердце любовью, и вскоре исполнятся все пожелания. Удачи, успехов, здоровья!

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
5: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующее поздравление. Повод для него есть тоже замечательный. Это повод тоже. Не забывайте о таком поводе, как Варда Диена, день имени. Здравствуйте. Так начинается сообщение. Я сразу тоже, как вежливый человек, скажу. Эльвира прислала сообщение. Эльчика, здравствуйте. Хотим поздравить нашу дорогую мамочку Янину Рушкуль с именинами. Здоровья. Побольше радостных моментов каждый день. Пусть огород радует богатым урожаем и добавляют дочери. Ты у нас лучшая. Янечка, я очень надеюсь, что вы слышите это поздравление.

0: Программа поздравлений.
1: Сегодня есть повод для поздравления у общества сеньоров Divas Priex. Поздравляют Анатолия Крикина с юбилеем 75 лет. Поздравляем с юбилеем. Годы как птицы летят и летят, но душа не стареет никогда. Желаем вечной молодости, отличной памяти, веселого настроения, бодрого духа, здоровья и благополучия. Пусть в доме всегда будут достаток, везение, успех и уют, а в глазах играют озорные огоньки и радость.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А на фоне этой песни группа «Премьер-министр» с песней «Восточная» начинает звучать. На фоне этой композиции мы привет отправляем Анастасии. Анастасия, вам привет от племянника.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее сообщение тоже начинается с вежливого «добрый день». Добрый-добрый привет от друзей Катюши и Айвару. Любви вам и счастья, взаимопонимания, здоровья и всех благ.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пономареву Ирину с днем рождения, любимую внучку. Дедушка Янис и бабушка Аня поздравляют. Наша любимая девочка, поздравляем тебя с твоим праздником. Ты наше солнышко, и мы очень хотим, чтобы это солнышко никогда не грустило. Желаем тебе ярких приключений и таких подарков, от которых перехватывает дыхание. Пусть учеба дается легко, таланты раскрываются, а вокруг будут только те, кто тебя любит и верит.

0: Программа поздравлений.
1: Андрея Романова, жена, поздравляет сегодня с днем рождения. Андрей, у нас есть для вас и пожелания от супруги, и музыкальный подарок. Виктория прислала просьбу поздравить вас, Андрей, с днем рождения, пишет любимый. Желаю тебе здоровья, удачи и терпения. Особенно терпение со мной, добавляет. Люблю тебя безумно и каждый день радуюсь, что именно ты мой мужчина. Будь счастлив, мой самый родной. Андрей, будьте обязательно счастливы, чувствуйте любовь и заботу ваших родных. И пускай для каждого желания всегда находятся возможности. С днем рождения!

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: На студийных начал второго. За окном потихонечку повышается градус, я имею в виду температуры, но надеюсь, что и градус вашего настроения тоже повышается, ведь сегодня пятница, по-другому не должно быть. Присоединяйтесь к прямому эфиру, звоните 654-2530 или сообщением номер 2020-1016.

юбилеем, с днем рождения, с юбилеем Сергея Минкевича поздравляют сегодня. Сергей от Александра и его семьи пожелания с юбилеем, с круглой датой. Будь счастливым и богатым, самым сильным и здоровым, позитивным и веселым. Никогда не унывать, просто жить, любить, мечтать.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: По теме знакомства тоже сюда можно обращаться. Да, мы чем можем, поможем. Помочь, конечно, особо не можем. Встрече поспособствовать, да, с вашим человеком, но озвучить информацию всегда пожалуйста. Хочется познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек. В поиске женщина от 40 до 48 лет. Номер телефона контактный 28 993 740. 28 993 740. И как раз исполню музыкальную просьбу еще одну. Песня «Городок» в исполнении Анжелики Варум продолжает эфир.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поделюсь с вами информацией. Вдруг у кого-то нет планов еще на ближайшее воскресенье. Хочется чем-то порадовать и себя, и детей в завершении лета. 23 августа, это воскресенье, на берегу озера Стропы, на территории Чилангрил, состоится большой семейный праздник. Провожаем лето в стиле гавайской вечеринки. Организаторами мероприятия этого выступают участницы женского клуба «Синергия». Вместе с партнерами подготовили насыщенную программу развлечений для детей и для взрослых. Основная программа будет проходить с 3 часов дня до 6 часов вечера. Ярким завершением праздника станет большая разноцветная пенная вечеринка. Конечно же, музыка, конечно же, всевозможные активности, флешмобы, аниматоры. Все будет. Чуть подробнее расскажу, что будет в программе, но обо всем рассказывать не буду, иначе будет неинтересно. Особым подарком для гостей станет возможность бесплатно воспользоваться саб-досками и водными аттракционами «Чилангрил», пока еще погода позволяет. Эти развлечения будут включены уже в стоимость входного билета. А стоимость? Стоимость 10 евро. Один билет действует на одного ребенка и двух сопровождающих взрослых.
0: В эфире программа поздравлений.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: В эфире программа поздравлений.
11: Вован и песня «Любовь рождает чудеса» нравится многим нашим слушателям. Сегодня тоже будет звучать. Вот прямо сейчас начнет звучать. Пришла просьба послушать эту песню. Пишет нам Катерина, наша слушательница. Здравствуйте, Алиса Плюс, пишет Катя. Здравствуйте, Катенька. Спасибо друзьям нашим за наши любимые песни. Ага, да-да-да, это вам был привет от друзей, не только вам, но и Айвару. А теперь Катя передает привет Айвару тоже благодаря друзей своих. Передает привет Айвару со словами «Люблю тебя» и эта песня. Айвар звучит для вас, значит?
12: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений.
1: Племянника Андрея Дзениса тетя Мария поздравляет с днем рождения. В жизни столько прекрасных, бесценных минут, столько разных возможностей в ней. Пусть к победам любые дороги ведут, воплощаются планы скорей, новых замыслов смелых и светлых идей, достижений, успехов больших. Пусть всегда помогает поддержка друзей, понимание людей дорогих. Эти пожелания, Андрей, для вас, мы присоединяемся к ним искренне. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Итак, напомню, 23 августа, это воскресенье ближайшее, на берегу озера Стропы, на территории Chill and Grill, состоится большой семейный праздник, а повод есть. Будем вместе провожать лето в стиле гавайской вечеринки. Организаторами мероприятия выступают участницы женского клуба «Синергия». Вместе с партнерами подготовили насыщенную программу развлечений для детей и для взрослых. Гостей начнут встречать уже с 14:30, а основная программа начнется в 3 часа дня и продлится до 6 вечера. Аниматоры в программе. За музыкальную часть мероприятия будут диджеи отвечать. Интерактивы, флешмобы. Будет возможность у детей прокатиться на квадроциклах. Конечно, в сопровождении взрослых. И обязательно с защитными шлемами. Сделать памятные фотографии с необычными героями. О них я специально не говорю, пусть это будет сюрпризом. Ярким завершением праздника станет большая разноцветная пенная вечеринка. Будет возможность перекусить на месте. Кроме основной программы, на территории мероприятия будут работать различные тематические зоны. Билеты. Стоимость входного билета 10 евро. Один билет будет действовать на одного ребенка и двух сопровождающих взрослых. А дети до 3 лет и вовсе проходят бесплатно. 23 августа, это воскресенье, на территории Chill and Grill провожаем лето в стиле гавайской вечеринки.
0: Поздравлений. Алиса Плюс.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: С наступающим! Ох, как часто такие поздравления по пятницам. А в понедельник мы с наступившими праздниками поздравляем. С наступающим сегодня коллеги поздравляют Сильвию Стринович. С наступающим днем рождения. Любить этот мир желают, любить его свет. За то, что в нем есть, и за то, чего нет. Любить просто так, за то, что живешь, за то, что берешь и что отдаешь. Любить за свободу и за красоту, его совершенство, его простоту. Любить в ожидании нового дня, который в ответ уже любит тебя.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00, и следующая песня будет звучать по вашей просьбе. Ну а пока есть просьба у меня, и покидает лист ожидания песня «Остаться с тобой» Филатов Карас в эфире. Да, еще, конечно же, сообщение, я на каждое рада ответить, на ваши смс-письма номер 2020-1016, этот только для сообщений.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую мамочку с днем рождения. Любимую мамочку зовут Александра Фадеева. Александра, ваши дочери поздравляют вас. Мамочка родная, с днем рождения. Ты дала нам самое важное – жизнь. Любовь, уверенность и веру в себя. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет и множества счастливых мгновений, которые согреют тебя так же, как ты всегда согреваешь нас.

0: эфире программа поздравлений.
1: А да, мы в третий час перешагнули программу поздравлений. Пятничный третий час. Я напоминаю, что сегодня будет еще и вечернее продолжение поздравительного музыкального эфира. Ну а пока следующее поздравление у меня уже готово. Оно с наступающим. С наступающим родители поздравляют любимого сына.

0: Программа поздравлений.
1: Погода на завтрашний день, прогноз погоды внес свои коррективы в мероприятия, которые планировались в Даугавпилсе под открытым небом. В частности, обратите внимание, что запланированный на завтра показ короткометражных фильмов с красивым названием «Бокал кино», пожалуйста. Был запланирован кинопоказ во дворе инженерного арсенала, переносится по причине неблагоприятных погодных условий внутрь инженерного арсенала. Вход остается на мероприятие бесплатным. Несмотря на изменения формата, организаторы обещают сохранить атмосферу кинопоказа и приглашают всех желающих провести субботний вечер за просмотром работ молодых латвийских кинематографистов. Что нам? Погода? Тут главное – компания и душевность самой атмосферы.

0: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слейл Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Вондерсала, 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.
9: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно поздравление для Александры Фадеевой. Александра дочери поздравляли, а теперь внуки. Внуки и внучки поздравляют любимую бабулечку. Бабулечка родная, с днем рождения. Это праздник для всей нашей семьи. Хотя с тобой и обычный день превращается в особенный. Желаем тебе не стареть душою, оставаться активной, жизнерадостной и здоровой. Мы все тебя очень любим. Что подтверждает и выбор особенного музыкального подарка Александра для вас. Песня «Я готов целовать песок, по которому ты ходила».

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoparadise.lv.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Повод для того, чтобы отметить что-то особенное, но ведь это не всегда день рождения, годовщина свадеб, что-то еще такое, что вот раз в году, да? Это может быть спонтанный повод какой-то. Вот сейчас как раз об этом речь, о спонтанном поводе. Ну, я бы не назвала, наверное, это праздником, но, тем не менее, повод собраться вместе, он точно есть. Сегодня и друзья, и родные провожают в дорогу Андрея. Андрей, вам привет и самые-самые добрые пожелания, чтобы все сложилось, получилось, как хочется. От друзей, от Володи, от Юры, и сестра Настя тоже рядом всегда с вами.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Вот с первых же нот сразу чувствуется, что точно пятница на календаре. Вот какие просьбы, а такие и песни. Просьба послушать «Белый день», именинница. Сегодня появилась у нашего слушателя Аркадий. Аркадий.
2: Отметьте день рождения.
1: Включайте погромче.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А думала, так и завершим дневной эфир программы, не послушав Стаса Михайлова. Нет, не случилось и не получилось. Одна из композиций выбрана подарком для Ольги Нижниковой. А это ведь мы еще Оленька и Шафутинского сегодня ни разу не послушали в течение 3 часов. Но, как говорится, еще не вечер. Оленька, поздравления с днем рождения у меня для вас от Люды и Агнессы пожелания. Пусть 1000 поводов будет для счастья. Любимые люди, подарки, цветы, хорошие новости, теплые встречи, приятные хлопоты, планы, мечты, удача в делах, настроение бодрое, улыбки, поддержка родных и друзей, комфорт и уют, отношения добрые и много счастливых и радостных дней. Столько хорошего уместилось в эти строки. Оленька, мы к ним присоединяемся искренне. С днем рождения!

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Вот недаром я все время повторяю, что наши слушатели самые замечательные, а еще самые внимательные и быстро реагирующие на сказанное мною случайно оброненную какую-то фразу. В данном случае я только успела упомянуть имя Михаила Шафутинского, сказав, что вот Стаса Михайлова не слушали, и он прозвучал, одна из композиций, и не слушали в рамках программы еще мы ни разу Михаила Шафутинского. И вот, пожалуйста, одна из композиций. Вот это заблудившееся лето уже начинает украшать привет с любовью. Любимой, не так, самой любимой женщине на свете Анне Максимовне привет от Валерия.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Я бы, конечно, могла еще продолжать, но как человек исключительно нежадной натуры, я все-таки оставлю хоть что-нибудь на вечер. Юля уже пришла на работу, да, вот решила заранее прийти, подготовиться, чтобы самые-самые лучшие песни и самые добрые слова продолжили звучать через буквально пару часов в эфире. А я, в свою очередь, пожелаю вам хорошего дня, хорошей пятницы, замечательного пятничного вечера. И несмотря на прогнозы, вы же знаете, да, прогнозы прогнозами, а за окном абсолютно другая картина. Может быть, и завтра не будет все так страшно, как предсказывают синоптики, но тем не менее, ветра, дожди нам завтра предсказывают. Ну, что нам снег, что нам зной, когда друзья со мной. Так что выбирайте самую лучшую компанию, планируйте, и пусть все планы в выходные обязательно сбудутся. Спасибо за отлично проведенные 3 часа. Отлично и плодотворно. И до встречи в эфире. Пока, услышимся.
2: Вижу края, от злого ветра укрыться нечем. В груди зияет дыра сквозная. Слепой заложник бессвязной кармы.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Белые кроссовки хороши ровно до того момента, пока после очередной стирки не обнаруживается неприятный сюрприз. Вместо белоснежной обуви получаем желтые разводы. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня простые, но полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть белым кроссовкам прежний вид. И начнем с того, почему вообще появляется эта желтизна. Причиной может стать слишком горячая вода, остатки моющего средства, жесткая вода и даже сушка под прямыми солнечными лучами. А теперь о том, как это исправить. Можно смешать перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанести на пожелтевшие места на 20-30 минут, а затем хорошо промыть. Или соду и лимонный сок смешать до состояния пасты, нанести на пятна примерно на 15-20 минут и смыть. Еще один домашний помощник – обычный уксус. Его тоже смешивают с водой один к одному, наносят на ткань, оставляют примерно на полчаса, а после хорошо прополаскивают. А для подошвы и небольших загрязнений можно попробовать обычную белую зубную пасту, без красителей и крупных абразивных частиц, нанести, аккуратно потереть старой зубной щеткой и смыть. И помните, белые кроссовки рекомендуется стирать при температуре не выше 30 градусов, использовать мягкое жидкое средство, а после стирки сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть обувь служит долго, не теряя белоснежный вид.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В последнее время прогноз синоптиков редко совпадает с реальностью происходящего, но, тем не менее, ссылаясь на прогноз, в продолжении дня в Даугавпилсе будет в основном солнечно, воздух прогреется до плюс 23 градусов, ближе к позднему вечеру температура немного понизится и в среднем составит плюс 17, направление ветра юго-западное, переходящее в южное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакне 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках проекта «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем знакомить слушателей с реальными примерами использования экологичных решений в повседневной жизни. В новом выпуске программы своим опытом поделился житель Латгалии Янис Зирнейтис, который приобрел электромобиль при поддержке программы ЭКИ и уже год активно использует его в своей семье. Янис живет в сельской местности недалеко от границы вместе с супругой и четырьмя детьми. Автомобиль для семьи – не роскошь, а ежедневная необходимость. Дети учатся в разных школах, взрослые работают, поэтому поездки происходят практически каждый день. За первый год эксплуатации семья проехала на электромобиле почти 30 тысяч километров. По словам Яниса, сегодня около 90% всех семейных поездок совершается именно на электромобиле. Он признается, что вначале было непривычно. Приходилось постоянно следить за запасом хода, перестраивать привычки и привыкать к новому формату эксплуатации автомобиля. Однако спустя несколько месяцев электромобиль стал естественной частью повседневной жизни. Особенно удобной оказалась возможность заряжать автомобиль дома. Вместо регулярных поездок на заправку достаточно подключить машину к зарядке вечером, а утром получить полностью готовый к поездкам автомобиль. По словам Яниса, именно в условиях сельской местности, где автомобиль используется постоянно, он смог по-настоящему оценить преимущества такого решения. Сегодня он считает электромобиль одним из самых удачных приобретений для своей семьи. И это несмотря на то, что еще год назад он был настроен крайне скептично. Опыт Яниса Зирнейтиса показывает, для многих семей именно программы поддержки могут стать тем аргументом, который делает электромобиль не абстрактной идеей, а реальной покупкой. Напомним, что в Латвии на данный момент действует новая программа поддержки ЭКИ, в рамках которой жители могут получить софинансирование на покупку новых и поддержанных электромобилей. Подробнее об этом можно почитать на сайте eki.lv. А полную же версию программы с участием Яниса Зирнейтиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. Līdz 25. augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
9: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Ализа плюс бюро находок.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В последнее время прогноз синоптиков редко совпадает с реальностью происходящего, но, тем не менее, ссылаясь на прогноз, в продолжении дня в Даугавпилсе будет в основном солнечно, воздух прогреется до плюс 23 градусов, ближе к позднему вечеру температура немного понизится и в среднем составит плюс 17, направление ветра юго-западное, переходящее в южное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Boltfood. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Vai izmērami nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroautomašīnu ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли.

0: Горький осадок оставался бы только в том случае, если бы выходные кто-то взял у нас и отобрал и сказал, что завтра нужно на работу. Но, быть может, кому-то из вас все-таки в субботу и нужно будет туда сходить. Но в большинстве случаев сегодня пятница, и снова добрались мы до вечерней ее части. Самой приятной, пожалуй, части во всем этом дне и в целом на неделю. Наконец-то можно выдохнуть, убрать из головы все лишнее, переключиться на то, ради чего мы, собственно, так и ждем этот день и в целом выходные. 17 часов и 9 минут, 21 августа. Доброго вечера, дорогие друзья! А на волнах радио «Алиса Плюс» не секрет, как всегда, в то же время начинается вечерняя программа поздравлений. И впереди несколько часов, если быть точной, 4 часа любимой вами музыки, приветов, добрых пожеланий, слов, поздравлений. Если сегодня вам есть кому что хорошего сказать или просто хороших выходных пожелать, вы можете об этом сообщить, как всегда, дозвонившись в прямой эфир, кто-то уже пытается оборвать все трубки. 654-25-00, напомню, для всех, звоните в прямой эфир, поздравляйте, или 20-20-10-16, пишите нам в смс-сообщениях, пишите в WhatsApp по этому номеру телефона, пишите в Вайбере, а я, Юлия Сергачева, у микрофона на ближайшие 4 часа, и я уже готова ловить ваши поводы, принимать звонки, принимать эмоции и доставлять все это дело приятное в прямой эфир. Давайте начинать и с пятницы всех!
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Друзья мои, сегодня поговорим, прямо сейчас поговорим о прекрасном, о том, где можно отдохнуть, что можно посмотреть, перезагрузиться, подзарядиться внутренне, получить эмоции, красивые фотографии и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей, быть может, с коллегами, а может быть, свое собственное торжество организовать на территории поместья. И да, с нами уже по традиции в этом часе поместье Ильзенверк, и история этого места насчитывается с 1515 года. Это одна из старейших усадеб Литвы со своим богатым прошлым. Но на сегодняшний момент Ильзенверк — это полностью и аутентично отреставрированный дворец в стиле позднего классицизма. Дух истории витает повсюду. Очень колоритное место. Усадьба окружена парком в английском стиле площадью в 17,5 гектаров, который похож сам по себе уже на музей под открытым небом. Виноградник поместья — это отдельная история и достоин он отдельного внимания. Более 10 тысяч виноградных лоз, более 20 сортов винограда и производство собственных вин, которые можно продегустировать. Также Ильзенверк не только виноделием занимается, еще и сельским хозяйством. Там обрабатывается более 1200 гектаров земли, а при выращивании продукция полностью экологично и не используется химия. Приезжайте в усадьбу Ильзенверк. Много всего интересного в этом часе еще расскажу. Там есть на что посмотреть и есть что попробовать. Это Литва, район Рокишкиса. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
10: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
0: В В эфире программа поздравлений.
9: А наконец-таки я подхвачу первое сообщение, которое впервые всего и прилетело. Здравствуйте, доброго пятничного вечера, радиолюбимое, радио Алиса Плюс. Этим вечером в гордом одиночестве пишет наша слушательница, судя по всему, которая не представилась, но, быть может, по ходу пьесы мы узнаем, как вас зовут, но вы труженица, это 100%. Копаю картошку, пишет она, и стало как-то скучновато, и я сразу к вам за каблуком от Люси Чеботиной. Да без проблем. Я лично под песней Люси картошку не копала, но песня уже звучит, и под такие ритмы картошка, она сама должна вылетать из земли. Хорошего вам вечера, ну а музыкальная передышка для вас уже в эфире. Yeah.

0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Такая достойная дата, такой юбилей важный. 90 лет сегодня исполнилось. И вот с этим событием мы и будем дружненько все поздравлять от дочки Риты, от зятя, внуков и правнуков. Алиса Плюс, передайте Анфису Гаврилову наши самые наилучшие пожелания. Юбилей 90 лет сегодня. 90 – это мудрость, это опыт, это честь. И прожить не каждый сможет 90 славных лет. С юбилеем поздравляем, с радостью, от всей души, здоровья мы тебе желаем. И исполнение мечты, чтобы рядышком родные были каждый жизни миг. Чтобы была ты самой-самой счастливой, удивляя этот мир. Мы поздравляем, присоединяясь с днем рождения. Сил душевных хотелось бы пожелать. В дополнение сил физических, бодрости духа и, конечно, радости на ежедневной основе. С юбилеем долгих прекрасных лет жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одна остановка информационного характера. Если кто-то из вас еще не знаком с усадьбой Ильзенберг или знаком, но только на слуху, мне кажется, самое время как раз вот выходные, да, завтра, послезавтра будет возможность, самое время это исправить. Настолько живописное место, что хочется гулять и просто наслаждаться атмосферой. К тому же доходится совсем недалеко, буквально на границе Литвы и Латвии. На территории парк-музей, и масштабы его просто поражают. 17,5 гектаров, 3-километровые пешеходные дорожки, дикая природа, цветы кругом, скульптуры, остров любви, 900-летний Ильзенбергский дуб – это вообще легенда. На территории было создано 11 эмоциональных пространств, есть где разгуляться, но главная жемчужина – это, напомню, остров любви. Романтичное место со своим мостом, на котором можно встречать закаты, с ротондой, пирсом для катамарана. Кстати, вот водные прогулки на электрокатамаране по озеру Илгис – это хорошая идея. В Ильзенберг регулярно проходят мероприятия, следить за афишей, которые можно на сайте ilzenbergas.lt. Но на территории можно и отпраздновать, я уже об этом говорила, и свой праздник среди истории красоты и прямо по-королевски. Что касается парковки, об этом многие задумываются, то никаких проблем здесь нет. Поэтому приезжать гулять, фотографироваться, отдыхать, посещать экскурсии всей семьей в усадьбу Ильзенберг, Рокишкийский район Литвы, более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ой, Юлечка, приветики! Залетела к вам на радио «Алиса Плюс», конечно, заочно. Хорошего эфира пожелав, Ирина, вам хорошего вечера и выходных. Спасибо большое в квадрате. Я давно не передавала привет мамочке Раисе. И я очень надеюсь, что она прямо сейчас услышит, улыбнется, расцветет еще больше. И себе, любимой, конечно, хотелось бы передать привет. Хочется пожелать, чтобы всегда хотелось куда-то пойти, чтобы всегда было настроение себя радовать, наряжать, вдохновлять. Прекрасного всем вечера пятницы, Раиса! Мы надеемся, что вы слышите, и мы, конечно, имели возможность и честь лицезреть вашу красоту и харизму только лишь на фотографиях, конечно. И хочется вам отдельно пожелать, чтобы всегда было у вас такое состояние внутри. Наряжаться, сражать всех на повал, менять наряды, цвет помады по настроению, двигаться. И пусть это желание движения никогда от вас не уйдет. Одна. Что-то у меня с микрофоном. Говорю. А он взял и выключился. Раинка, хорошего вам вечера. Радуйте своих присутствием. Своим присутствием близких долго-долго. И главное, не болейте.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Iconic Voices of Enigma. 30. Augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелос прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелос ЛВ.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: И снова я с напоминанием о том, что с нами в часе этом поместье Ильзенберг – место, где интересно как детям, так и взрослым. На территории поместья расположилась одна из самых больших и необычных интерактивных детских площадок. Причем выделяется она обилием интерактивности во всей Литве. Образовательные элементы, игры и даже работающие механизмы. В усадьбе, помимо площадки, детей могут заинтересовать, да что там детей, взрослых тоже, еще и животные, как домашние, так и дикие. Альпаки, овцы, козы, павлины, кролики, черные лебеди и многие другие обитатели. С ними можно как раз-таки будет на отдельной экскурсии познакомиться. Что касается экскурсий, их вообще великое множество. По парку-музею, по дворцу, а также экскурсия «Секреты животных» Ильзенберга, о которой я чуть выше упоминала. Можно погладить даже некоторых животных, а можно даже и попробовать подоить корову. Если захочется отдохнуть и вкусно поесть, не все же гулять, да по экскурсиям ходить на территории, каждой поместье есть ресторан и кафе, где можно как раз-таки восстановить свои силы и приезжать всей семьей. Усадьба Ильзенберг. Каждый найдет свое. Это Литва, район Рокишкиса. А более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
8: А я напомню, освежу в вашей памяти наши координаты. Если праздник какой-то постучался к вам в двери с самого утра, и все поздравления к вам летят в адрес, но, быть может, для яркости эффекта можно и дозвониться на радио, но вы не знаете, по какому номеру телефона, чтобы эти эмоции усилить. 654-25-00 тот самый номер телефона, принимающий ваши звонки до 9 часов вечера, дозвониться возможно. Если такой возможности нет, и у вас там шум, и вам, ой, как хорошо, вечер пятницы дается, 20-20-10-16, милости прошу, пишите смс в WhatsApp, Viber или на нашем сайте. Это еще одна возможность, которую я, кстати говоря, еще не упоминала. Напомню, alisaplus.lv. Заходите и поздравления еще и там оставляйте. Вот нам и написали, у нашего директора зовут Сандра. Сегодня день рождения, но, Сандра, вы же не только хороший руководитель, которого ценят, безусловно, вы же еще и счастливая женщина, которую любят родители, муж, дети и друзья. Сандра, принимайте поздравления от тех, кто сегодня с вами этот праздник решил разделить. Пожелали вам, чтобы в жизни было все с большим плюсом. Здоровья побольше, поводов для радости, чтобы каждый день денег, а чтобы на все желания хватали, и хватало не только на ваши, а проблемы пусть к вам дорогу вообще забудут. Чтобы дом у вас всегда ждали любовь, тепло, хорошее настроение, на работе благодарные люди, хорошие результаты, а впереди много моментов счастья, много путешествий, много приятных событий, открытий, неожиданных подарков. Чтобы жизнь была вот такая, вот как же хочется сказать, какая жизнь прекрасная, чтобы всегда у вас такое ощущение было. Не бойтесь мечтать, позволяйте себе отдыхать, балуйте себя, и иногда совершенно официально можете ничего не делать, вот как сегодня. Принимайте подарки, принимайте пожелания и просто наслаждайтесь этим днем праздничным и жизнью вашей в целом. Пусть будет красивой и позитивной.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А судя по выбранной песне нашим слушателям, которые тоже остаются сегодня инкогнито, что-то никто не признается ни имени, ничего не выдает. Ну и ладно, песня будет обязательно. И судя по этой просьбе, в которой отказать я не могу, музыкальный вектор, он, конечно, слегка переменится. И как раз-таки мне кажется, что эта песня наиболее уместна была бы в эфире. И вот она уже начинает звучать к завершению часа. Напомню, 20-20-10-16, первый час только лишь заканчивается, но впереди еще целых три часа по 60 минут для того, чтобы порадовать кого-то, кого-то близкого или кого-то, кто находится от вас далеко. 654-25-00, звоните или на сайте размещайте поздравления alisaplus.lv.
2: Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушла.

Или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилсской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Если кто-то из вас, уважаемые слушатели, не смог определиться до сих пор, где бы провести, к примеру, эти выходные, вот самые ближайшие, то отличное решение — это усадьба Ильзенберг, которая находится в Литве, на границе Литвы и Латвии. Присмотритесь в этом направлении. И об этом я как раз-таки на всякий случай еще разок напомню, чтобы закрыть вопросы, возникшие, быть может, у вас в голове, а куда бы завтра или послезавтра взять дорвануть. В Ильзенберг проходит множество экскурсий, дегустаций, образовательные программы, также мероприятия собственные, праздники, где можно даже по-королевски отпраздновать вашу свадьбу, если такое мероприятие намечается в будущем. Гостям также доступна возможность отправиться на часовую прогулку по озеру Илгис на электрокатамаране с аудиогидом и увидеть усадьбу с другого уже ракурса, с воды. И, кстати, несмотря на шикарные экскурсионные предложения, Ильзенберг планирует еще много всего нового и интересного, о чем мы с вами когда-нибудь и узнаем. Друзья, обязательно побывайте в Ильзенберг. Приезжайте, отдыхайте душой, проводите время с близкими и создавайте особенные воспоминания.
1: Программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Несколько слов о погоде. В последнее время прогноз синоптиков редко совпадает с реальностью происходящего, но, тем не менее, ссылаясь на прогноз, в продолжении дня в Даугавпилсе будет в основном солнечно, воздух прогреется до плюс 23 градусов, ближе к позднему вечеру температура немного понизится и в среднем составит плюс 17, направление ветра юго-западное, переходящее в южное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
3: Музыкальная очередь практически уже до 9 вечера выстраивается потихоньку, но пополнения музыкальные в том числе принимаются до заказа, до заявки. Присоединяйтесь, друзья. Всех приветствую в новом часе. Уже 18 часов и целых 6 минут. Программа поздравлений продолжается. И самое классное, что и пятница продолжается, которая сегодня нас порадовала и даже удивила, это мягко сказать, хорошей солнечной погодой. Быть может, какой-то вот сейчас прям подходящий момент дозвониться к нам в эфир по номеру 654-25-00 и в эфире сказать, как человек для вас дорог и важен. Или просто поблагодарить друга, что он не стал придумывать причин не провести вечер пятницы вместе и таки приехал к вам сегодня. А если прямо юбилей или годовщина свадьбы, а может быть сегодня кто-то из вас около ЗАГСа прогуливался, да свою семью скрепил узами любви и кольцами, вы можете об этом тоже сообщать, поздравляйте, передавайте привет по любому поводу. 20-20-10-16, смски принимаются в Вайбере и Ватсапе и на нашем сайте alisaplus.lv. Радио Алиса Плюс. Это следующее сообщение. Поставьте, пожалуйста, песню «Одинокая нежная». А вы знаете, у меня еще была одна заявка. Песня будет, конечно, Филипп Киркоров исполняет которую, чтобы сразу отмести все вопросы, а кто ее поет, бывает и такое встречается. Была

0: любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале «Тавокс Дитон» или на tavox.lv. «Тавокс» – подарки, которые остаются ценными.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
3: Ну а в этом часе, выступая таким себе осветителем мероприятий, расскажу об одном, которое состоится буквально послезавтра, и потом не говорите, что не знали или что слышите первый раз. Так вот, 23 августа на берегу озера Стропы на территории Чилленд-Грилл состоится большой всемирный праздник «Провожаем лето» в стиле гавайской вечеринки. Организаторами мероприятия выступают участницы женского клуба «Синергия», которые вместе с партнерами подготовили такую насыщенную программу развлечений, причем не только для взрослых, но и для детей. Основная программа пройдет с 3 часов дня до 18:00. На протяжении всего праздника гостей будут ждать аниматоры, музыка от диджеев, интерактивы, флешмобы. Одним из самых эффектных моментов станет прибытие горилл на квадроциклах. После этого дети смогут прокатиться на квадроциклах в сопровождении взрослых, конечно. Защитные шлемы тоже предоставляются, так что не беспокойтесь. А также сделать памятные фотографии с такими вот необычными героями. Ярким завершением этого праздника станет большая разноцветная пенная вечеринка. Ну а особым подарком для гостей станет возможность бесплатно воспользоваться саб-досками и водными аттракционами Чилленд-Грилл. Эти развлечения уже включены в стоимость входного билета. Стоимость входного билета 10 евро. Один билет действует на одного ребенка и двух сопровождающих взрослых. Для семьи с двумя детьми стоимость составит 20 евро, а дети до 3 лет вместе с родителями проходят, что правильно, бесплатно.
2: В эфире программа поздравлений.
3: Добрый вечер, Юльчик. Хочу передать крепкие обнимашки и, наверное, не менее крепкие пылкие целовашки любимой, единственной, самой ненаглядной на свете принцессе, моей малышке Бронечке. Скажите, как сильно я ее люблю, Бронечка. Конечно же, приятно услышать, когда любят, но вы-то все чувствуете и знаете лучше, чем мы. Вам от Геннадия привет. Вместе с песней необычный музыкальный выбор сегодня. Дима Колдун «Корабли» для вас в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А чтобы около радиоприемника на волне 101.6 FM не проводить время до 9 часов вечера и с вопросом его не проводить, а когда же будет песня «Есть только миг», за него и держись, песня будет, обещаю, после рекламной паузы небольшой, дождитесь обязательно, очень философская песня, очень хорошая, откликнется многим слушателям. Ну а пока-то есть привет, который ранее прилетел еще с прошлого часа, он все тянется и до эфира никак не дотянется. Мадам Кудряшкина, мадам Брошкина. И, между прочим, хорошего вечера пожелала и хороших выходных. Тони Сельченкова передает привет вместе с этой песней, которую я уже озвучила мельком, подруге своей Рае Богдановой. Раенька, самое главное пожелание — это, конечно, не хандрить и не болеть.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: «21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos

0: LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Есть привет, песня готова, но песня еще и от наших слушателей из другого уголка Даугавпилса прилетела та же самая заявка. Но начнем с того, что, Тонечка, вам привет от друзей из Риги. Если у вас есть любимый человек, который сегодня по каким-то причинам не поздравил вас со днем сбора диких трав, можно смело предъявлять претензии. У вас каждый день как радость. Каждый день есть повод для того, чтобы друзья вас как минимум порадовали и побаловали музыкально. И столько слов приятных написали в вашу сторону. Она у нас просто невероятная. Самая лучшая на свете подруга. Но немножко хотели бы радио Алиса Плюс сообщить вам об этом празднике. Сегодня не просто пятница, день сбора диких трав, а травы и цветы, пробившись к солнцу сквозь слой земли, сразу начинают запасать солнечный свет. И вы знаете, дальше можно даже не читать. Тонечка, главное, чтобы внутренний свет, которым вы запаслись, светил, излучался, исходил из вас как можно дольше. Мы желаем вам хороших выходных, а музыкальный подарок в исполнении Валерия Леонтьева «Виновник». Песня будет, но ее еще и выбрала Раиса Богданова, звонила, говорит спасибо подруге любимой за привет, ей пламенный летит взаимный, с пожеланиями благополучия, удачи, здоровья, никогда не унывать. Это тоже очень важно. Тонечка, ловите.

0: чиновник.
1: В эфире программа поздравлений.
2: До морозов скрипучих, еще, конечно, далеко, и погода такая непредсказуемая, но холодов и вот эту вот морозную свежесть, мне хотелось бы все это дело как-то отсрочить, но нет такой волшебной кнопки. Володя говорит, я хочу вас заморозить, песню попросить у вас как раз-таки о тех самых морозах в исполнении Эмина, если можно именно эту версию. Володь, конечно, можно, если душа требует, будем слушать.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А еще разок напомню-ка я о том, что в это воскресенье, буквально послезавтра, 23 августа, на берегу озера Стропы, на территории Chill and Grill, состоится большой семейный праздник. Провожаем лето в стиле гавайской вечеринки. Даже не верится, что лето заканчивается, но да. Организаторами мероприятия выступают участницы женского клуба «Синергия», которые вместе с партнерами подготовили очень даже насыщенную программу развлечений для детей и для взрослых тоже. Основная программа пройдет с 15 до 18.00. На протяжении всего праздника гостей будут ждать аниматоры, музыка диджеев, интерактивы, флешмобы. И вот напомню, что одним из самых эффектных моментов станет прибытие горилл на квадроциклах. И после этого дети смогут прокатиться на квадроциклах в сопровождении взрослых. И защитные шлемы с собой брать не нужно, они предоставляются. Ну и, конечно, можно будет сделать фотографии с героями. Ярким завершением праздника станет большая разноцветная пенная вечеринка. Особым подарком для гостей станет возможность бесплатно воспользоваться саб-досками и водными аттракционами Chill and Grill. Ну и, конечно, развлечения включены в стоимость входного билета, цена которого составляет 10 евро. Один билет действует на одного ребенка и двух сопровождающих взрослых. Для семьи с двумя детьми стоимость составит 20 евро, а дети до 3 лет вместе с родителями проходят бесплатно.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: А сегодня, конечно, в запросах музыкальных чаще всего была отобрана Люся Чеботина. Каждый эфир я наблюдаю такую статистику. Ну, кого же возжелают наши слушатели слушать и слушать и слушать в каждом часе? В одном и том же я, конечно, не могу повтору делать одного и того же исполнителя, но буквально через час это пожалуйста. И сегодня как раз-таки в лидеры вырвалась Люся Чеботина. Песню очень сильно попросила Клава. Плакал Голливуд. Пожалуйста. Клавонька, да пожалуйста.
2: Это же я.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Хотели бы выразить благодарность нашим прекрасным любимым друзьям. И постоянно они передают нам с Айваром приветы. Можно им отправить лучик добра, лучик счастья. Ну, улыбка как минимум может быть появиться, если они слушают, Катенька, это 100%. Ну и, конечно, от вас, Айвару, я передаю привет. Персональный. Айвар, ловите. Мы ждем вашего возвращения куда-то далеко. Вы укатили? Что это за дальнобой у вас такой? Сколько вы там дней уже находитесь? Или, может быть, какая-то другая у вас сфера деятельности? Но не забудьте-ка, что скоро осень, и свадьба, она не за горами. Так что...

0: Вы знаете, сообщения летят и летят и летят, и это хороший показатель. Если спасибо, что вы с нами, за то, что доверяете настроение близких, праздники, душевность этого вечера. Телефон, он тоже горячий. Поздравляют и поздравляют. Поздравить и сейчас можно и в этом часе, в котором я всех приветствую. Передавайте приветы. Вот кто-то из наших слушателей, к примеру, лопает арбуз.
1: В эфире программа поздравлений.
0: Так вот, сообщения прилетают с фотоподкреплением, и это вообще огромную ценность имеет и огромный вес. Арбузы кто-то лопает, присылает нам в сообщениях эти фотографии, и кто-то, наверное, решил среди наших слушателей побить рекорд. Ярослав пишет о том, что я целый арбуз в одиночку, да еще и ложкой. Слушайте, Ярослав, вы далеко не отходите, вы сами знаете, от какого места целый арбуз это вообще. Сколько же у вас веса-то живого? Еще и ложка, еще и, наверное, в прикуску с какой-то сладкой булкой. Вот это вы, конечно, богатырь. Кто-то танцует и тоже присылает нам сообщение с видеоподкреплением под поздравления близких и под музыкальное сопровождение. Это вообще отдельная история. Кто-то картошку, надеюсь, уже выкопал из наших слушателей, а кто-то просто отдыхает около радиоприемника или что-то празднует. И вот обо всем этом хорошем вы можете сообщать прямо сейчас, дозвонившись в прямой эфир, потому что мы уже на его экваторе очень быстро оказались. 654-25-00. Звоните, поздравляйте, приветами друг друга балуйте или смски нам направляйте, номер 20-20-10-16. А я подхвачу еще одну заявку на хорошее настроение. У Сандры сегодня день рождения. Сандра, желающих вас поздравить, наверное, до Луны выстроилась, да, если не дальше куда-нибудь в космосе там. Душевная компания снова с нами связалась. И люди, вот молодцы, на день рождения пришли не просто торта вкусного поесть, а еще и классно время провести, а главное подарить радость и вызвать улыбку на лице именинницы Сандры, чтобы праздник удался и действительно вам запомнился. От всей компании, от коллег, от детей, от мужа, от родителей, с днем рождения вновь пожелания в вашу сторону. А пожелали, чтобы жизнь всегда была у вас интересной, чтобы хотелось строить планы, хотелось жить, куда-то ехать, что-то придумывать, радоваться тому, что все получается, и тому, что у вас уже есть. Сохраните это, хорошо? С днем рождения вас поздравляем еще раз. Пусть эмоций хватит на весь Новый год жизни. Будьте счастливы, любимы, и пусть этот год будет лучше предыдущего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Несколько слов о погоде. В последнее время прогноз синоптиков редко совпадает с реальностью происходящего, но, тем не менее, ссылаясь на прогноз, в продолжении дня в Даугавпилсе будет в основном солнечно, воздух прогреется до плюс 23 градусов, ближе к позднему вечеру температура немного понизится и в среднем составит плюс 17, направление ветра юго-западное, переходящее в южное, скорость до 6 метров в секунду.
10: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
11: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Когда кому-то на радио хочешь что-то важное сказать или просто приветом удивить, вот так вот неожиданно, находясь в салоне авто, или песню послушать, и ты находишься в пути, и вот едешь в машине и думаешь, ну хоть бы километры не закончились, пока ведущая радио Алиса Плюс доберется и до нашего привета. Я надеюсь, что вы еще не доехали, хотя я всячески только лишь за то, чтобы скорее уже в Даугавпилсе оказаться. И вот мы так рады, пишут наши слушатели, въезжая в Даугавпилс, мы из Риги едем из столицы в пятницу вечером слушать любимую радиоволну. Таня и муж Виталик на связи с нами. Вот едем, и просто нам хорошо. И для ощущения еще большего, как же все здорово, что вы вместе в дороге в Даугавпилсе на выходные, судя по всему, приехали. Что-то о любви попросили поставить из дуэта Анжелики Варум и Леонида Агутина. Мы надеемся, что мы попали.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, доброго вечера, доброго и вам. А мы хотели бы поздравить нашу дорогую соседку Реню Вишкере с ее наступающим днем рождения, который будет в понедельник. Хотели бы пожелать здоровья крепкого, само собой, счастья, любви и всего-всего-всего-всего наилучшего. И всего, Ренечка, вам того, чего ваше сердце хочет. Песню попросили Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Рень, с наступающим вас поздравляем. Пусть все идет своим чередом, вовремя и с хорошим подтекстом. А пока мы порадуем вас песней. Встречайте свой Новый год жизни с благодарностью.
2: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое

0: мое богатство.
1: В эфире программа поздравлений. Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Еще спрашиваете, можно ли поздравить? Конечно, можно. До 9 часов вечера принимаются ваши поздравления. Приветы теплые, добрые, согревающие сердце и душу. Главное, пишите, присылайте, кому будем их передавать. Но помните, что время ограниченное до 9 часов. 20-20-10-16. СМСки принимаются на этот номер в WhatsApp и Viber. Все абсолютно бесплатно. На сайте alisaplus.lv пока еще есть возможность разместить поздравления. Или звоните прямиком в эфир 654-25-00. Так вот, Янину Красину с именинами хотим поздравить нашу любимую соседку. Яниночка, для вас поздравления. Ой, сколько их сегодня. И на сайте оставили, и сообщением прислали. От всей души хотим пожелать вам крепкого здоровья, душевных сил, бодрости. Пусть каждый день приносит радость, тепло, хорошие новости. Желаем никогда не унывать, верить в лучшее, находить поводы для улыбки даже в самые непростые дни. А пусть их лучше не будет в вашей жизни совсем. Янину поздравляем. Все близкие люди поздравляют, все ваши соседи, все ваши родные. Здановские присоединяются к этим словам. Берегите себя и, главное, будьте здоровы!

0: эфире программа поздравлений.
1: Желание познакомиться поступило от мужчины. Познакомиться он с женщиной из Даугавпилса от 35 до 45 лет. Еще и песню попросил. Это та самая традиционная уже, когда мужчина влюблен. Воздух ему не нужен. Это 100%. Согласиться можно. И номер телефона контактный. Искала, думала, не оставили. Есть, уважаемые дамы, зафиксируйте, если вы в поисках своего кавалера жизни, спутника жизни. 26-736-331, 26-736-331.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vēlēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: Доброго вечера пожелала нам Нина. Нина сегодня с подругами. Они на природе отдыхают, рядышком совсем, у себя на даче. И говорит, просто для души хотели бы песню попросить у вас. Заранее договорились, все согласны. Ирина Аллегрова, транзитный пассажир Нина. Если душа ваша желает, и ее могут порадовать такие незначительные мелочи, как песни, отказывать себе в этом удовольствии нельзя. И ушла.

0: эфире программа поздравлений.
1: Элизе исполнилось сегодня 3 годика, и родители поздравляют, брат Лео присоединяется, бабушки и дедушки, само собой, вся семья счастлива, маленький ребенок, маленькие улыбки, и, конечно, брат очень счастлив, что у него сестра появилась. День рождения, сегодня особенный день, Алиса Плюс, здравствуйте, мы хотели бы пожелать нашей девочке быть такой же энергичной и оставаться такой же веселой, любознательной, мы желаем счастья, мы желаем здоровья. Поздравляем, очень сильно любим. Мы, конечно, тоже присоединяемся. Родителей в первую очередь поздравляем. Это и ваш праздник, бабушек и дедушек. Пусть доченька будет ваша здоровая и самой-самой счастливой.

0: поздравлений.
1: С днем рождения Татьяну, нашу любимую Танюшку, хотим поздравить, пишет семья. Много счастья и всего самого-самого прекрасного пожелать хотели бы. Очень любим, очень ценим и вручаем букет праздничный. Песня «Дарите женщинам цветы». Таня, у вас сегодня повод, что надо. Пусть исполнится все ваши мечты.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber

невероятное чувство. В каждом вздохе, в каждом мгновении, в каждом прикосновении, в каждом послании, в каждом стихотворении, в каждом печенье. Только о нас предсказания. Это любовь, идеальная среда обитания. А все испытания сделают нас еще ближе. Горячо и возвышенно, влюбленные так только выживут. Буду непеременным отныне в твоем уравнении, а постоянным. Ты тоже сказала мне «да».

0: поздравлений.
1: И вновь у микрофона я, Юлия Сергачева, и снова всем желаю хорошего вечера пятницы. Пятница — это само по себе классно. Программа поздравлений продолжается, программа, где исключительно о хорошем. И чуть меньше часа есть у нас с вами для того, чтобы осуществить все музыкальные ваши задумки, всем привет разослать и поздравить, особенно если повод 21 августа, он все-таки есть. И чуточку позже я напомню, конечно, координаты, а пока начну с юбилея этот час. Алиса Плюс, здравствуйте, мужа Эдуарда Ивановича. Хочу поздравить с днем рождения. Сегодня исполнилось ему 60 лет. Он самый любимый, самый-самый. Всего самого наилучшего хотелось бы пожелать. Счастья, здоровья, успехов и личных в том числе. Детки, чтобы всегда радовали, приезжали, навещали. От Елены и от семьи эти пожелания для вас сегодня, Эдуард Иванович. А мы желаем вам оставаться энергичным, жизнерадостным, крепким на здоровье, оптимистом и множество вам счастливых дней. Музыкальный подарок супруга выбирает.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Поскольку приветов и поздравлений большое количество, и чтобы все успеть, я буду слегка совмещать и захватывать прямо сейчас и привет, и пожелания в день рождения. «Алиса Плюс», передайте моему коллективу самого лучшего вечера в пожеланиях. С выходными хочу поздравить. Привет отправляю своим коллегам от Дениса Шникера этот привет. Всем-всем-всем, кто сегодня был на работе. Денис, вы так описали, как будто бы вы сегодня вместе со своими коллегами не трудились. А может быть, вы отдыхали? А если у вас отпуск, то тогда мы все поймем. Денис, хорошего вам вечера и вашим коллегам тоже. Есть поздравления. Поздравим-ка мы Алену Вускул, и у нее сегодня праздник. День рождения. Алексей и Алла поздравляют. Алена, принимайте пожелания. Теплоты во всех взаимоотношениях вам пожелали. Радости в душе. Это тоже важно. Будьте здоровы и загадывайте желания. Пусть они обязательно все сбываются. Успехов во всех делах, во всех начинаниях. Красоты и вашей пусть сохраняется и в окружении, и уважение близких, родных. Мы тоже присоединяемся и в этом прекрасном возрасте пожелаем вам быть любимой, любящей, здоровой, то есть, ну, самой счастливой. Очень просили песню в исполнении Николая Караченцева «Я здесь, она ваша».
2: Я здесь, ветром прилетаю.

Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла. Знаю, как ты ждала. Я здесь, благослови закат.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А у нас целых два музыкальных комплекта, два музыкальных подарка, и обе Янины, и вот не знаю, один и тот же человек, и просто разная команда поздравляющих, или это все Янине Красиной от любимых.

комедий снова адресуется. Яниночка Красина, мы начнем с вас, а песни будет две, и потом уже разберемся по ходу пьесы. Разные это люди или все-таки это один и тот же человек. Именины сегодня Янины отмечают. Всех поздравляем, конечно, от души. Яниночка Красина, ваши соседи побеспокоились, чтобы в этом часе вы улыбнулись. Любимую соседку нашу поздравляем с днем имени. Желаем крепкого здоровья, душевных сил, бодрости, прекрасного настроения, чтобы не расстраивались. Яниночка, мы же знаем, что это если слезы, то от счастья, правда же? Пусть в жизни всегда будет место улыбкам, приятным моментам, таким, как сейчас. Никогда не унывайте, верьте в лучшее, с оптимизмом встречайте каждый новый день. Пусть рядышком будут родные и близкие, которые подарят вам внимание и поддержку. Берегите себя, будьте счастливы и, самое главное, здоровы. Поздравляем вас с именинами. А Янечка, до вас с песней. Какую песню заказали, Алиса Плюс? Можно ли «Белая черемуха» Тани Булановой? Вот мы к вам буквально через парочку минуток и доберемся, и как поздравим вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, вечер пятницы настолько насыщен на все ваши музыкальные просьбы и те, для кого уже хотя бы единожды сегодня песня звучала, а может быть и не один раз. В этом часе я уже не два, не три, тем более не могу пообещать и для одного человека, потому что очень много заявок, и если вы хотите кого-то поздравить, и вдруг вас там много, вы вместе все скооперируетесь, напишите нам или позвоните и выберите песню, потому что три уж точно пообещать не могу. 20-20-10-16, время у нас ограниченное, до 9 часов вечера. Пишите, пишите прямо сейчас, потому что это время пролетает. В WhatsApp сообщайте по этому номеру телефона, кого будем поздравлять, в Viber. Или прямиком в эфир 654-25-00. Алиса Плюс, здравствуйте, хотим заказать песню на сегодня. Вот прямо сейчас она и прозвучит для любимой бабушки Яни. Янечка от Вики и Игоря. С праздником они вас поздравляют. С Днем Ангела. И песню заказали, я ее уже анонсировала. «Белая черемуха». Таня Буланова лучше, чем я, споет, конечно. Очень сильно любят вас. Очень-очень крепко обнимают. И, конечно, только лишь здоровья крепкого желают.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Здравствуйте, любимая радио Алиса. Мы хотим поздравить сегодня друга с днем рождения. Игорь Тупокс, поздравляем вас от ваших друзей. Пожелания в первую очередь, конечно же. С днем рождения, дорогой наш друг. Счастья тебе, благополучия. Ну а песню, ну хоть кто-то сегодня развеселый, ритмично-музыкальную выбрал. Вот это, конечно, хоть присвистывай под нее. Игорь, мы вас поздравляем с праздником, благополучия вам, счастья. Вас любят, ценят, уважают, целуют. Пусть все ваши решения приводят вас к успехам. Классного праздника!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Нашему любимому папе и самому дорогому человеку поздравления с праздником. День рождения, Эдуард, отмечаете вы от вашей любимой семьи Станкевич. Пожелания готовы. Ты у нас самый лучший, пишет они. Самый добрый, заботливый, прекрасный. Мы хотим сказать тебе огромное спасибо за все, что ты делаешь для нашей семьи. Эдуард, видно, что вы опора. Судя по тому, что написали, и это правда, таким и оставайтесь. Вас благодарят за любовь, за поддержку, за заботу и за то, что вы всегда стараетесь сделать жизнь близких людей вам лучше. И мне кажется, получаете и чувствуете это в ответ. Мы очень любим тебя, ценим, гордимся. Пусть ты всегда улыбаешься и знаешь, что тебя очень-очень сильно любят, ждут всегда и тобой дорожат. С праздником, наш самый лучший папа. Ты у нас самый родной, самый прекрасный. Как вот приятно такое слышать не только женским ушам, но и мужским. Эдуард, с праздником вас! Успехов вам во всем и всегда!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Какой счастливый повод, и, судя по этому поводу, бабушка, коллега, подруга, все в одном лице. Елена сегодня просто расплывается в улыбке. Елена, мы хотели бы вас поздравить. Вы стали бабушкой во второй раз сегодня. И ваша коллега и лучшая подружка поздравляет вас от души, и мы хотели бы присоединиться. Мы, конечно, хотели бы еще и мамочке здоровья, маме малыша пожелать сил, восстановления, здоровья самому малышу. А вам, как бабушке, терпения и сил. Бабушка всегда поддержит, всегда выслушает, всегда поможет. И будьте здоровы и вы.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Нет, но я могла предположить, что какого-то исполнителя мы уже определились, это Люся Чеботина этим вечером. Вот его могут, ну, один раз заказать, ну, два. Ну, может быть, кто-то присоединится, но чтобы третий раз. Алиса плюс здравствуйте, пишет вам Луиза. Я тоже сегодня еду в сторону Даугавпилса, и мы вас слушаем на полную громкость. И попутного ветра, хорошей дороги хотелось бы вам пожелать. И вы пишете что-нибудь, поставьте на свое усмотрение. Слушайте, я вот думала, что такого поставить. И совсем вот буквально несколько часов тому назад вышла новая песня. И как вы думаете, у кого? У Люси Чеботиной. Я по горячим следам эту Горгону затащила в эфир. Песня так называется, Горгона. Хорошего вам пути и приятного прослушивания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я и думаю, а где же эти рифмоплетения, где же эти стихотворения, вот это все рукотворство от чистого сердца, Тонечки, с любовью. Как-то, Евгений, вы потерялись в наших радиорадаров. И тут, наконец-то, я же думала, ну как это так? Ну неужели-то забыли? Нет, Тонь, ловить привет, пламенный привет чудесной, нежной, родной, любимой моей девушке. Евгений передает со всей теплотою привет. Евгений, вот когда завтра дождь будет лить весь вечер, наверное, и день, и утро, вот синоптики нам нарисовали, вот эта теплота, она особенно пригодится, так что завтра мы вас тоже ждем с приветами. Ну а пока, Тонечка, с погодой нам сегодня повезло, улыбайтесь. Пусть вам будет тепло с человеком, который рядом с вами. Он вас не забывает никогда. Улыбки не заканчиваются. Хорошего вам вечера.
2: В суматохе дня.
1: Вас очень ценят.
2: Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: так, я с кем-то поговорю, потому что я поздравляю, и кто-то дозвонился, и как хорошо, что совпало время не когда песня звучит, а когда мы можем выйти в эфир, и кто-то, быть может, что-то главное хочет сказать или кому-то привет передать. Здравствуйте, я вас с удовольствием выслушаю.
1: Юлечка, я хочу сказать большое спасибо вам за эту передачу сегодняшнюю.
0: Раенька, я вас узнаю по голосу и тоже в ответ благодарю. Спасибо вам за эти слова лестные.
1: А завтра, наверное, не придется. Завтра будет ураган.
0: А как-то я не приду, я прилечу. По ветру к вам. Я могу на работе прямо ночевать сегодня. У нас тут и диван.
1: А Тоня, наверное, Тоня, моя подруга, сказала, наверное, будет Юлечка ночевать на работе.
0: Ну вот Тонечка как в воду глядела. У нас тут все условия и даже холодильник есть. Так что можно оставаться. Чего зря топливо тратить туда-сюда, да?
1: Удачи, Юленька.
0: Спасибо вам большое. Все будет хорошо. Синоптики на завтра действительно передавали эти дожди. И очень хочется надеяться, что их все-таки не будет. Но завтра, во-первых, ожидается очень сильный ветер. В порывах практически до 20 метров в секунду. Ветер юго-восточный, но мне кажется, эта ситуация не спасет. Грозы и дожди и грозы. Хмурость, серость, которую мы завтра будем с вами как-то спасать ситуацию. Ну а пока я вас приглашаю в прямой эфир 654-25-00. Смело звоните, остается не так уж и много времени. А все, что мы сегодня не успеем, обязательно завтра выполним. 20-20-10-16, конечно, и смс-ками закидываете, если вдруг что-то не успели сказать. Я с удовольствием их в эфир с собой заберу.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мужчина попросил, а я сделаю, исполню ваше желание еще разок озвучить желание познакомиться с женщиной из Даугавпилса желательно. С женщиной от 35 до 45 лет. Контактный номер телефона 26-736-331. 26-736-331.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: И в завершении этого насыщенного по эмоциям, по этим вибрациям вечера программы поздравлений, и в завершении вот как раз-таки еще одно поздравление прозвучит. Алиса Плюс, здравствуйте, мы поздравляем от всей души Роберта Лепу с 70-летним юбилеем. Желаем всего самого-самого наилучшего, что только есть в этом мире. Счастья, крепкого здоровья, чтобы радовали вы, Роберт, своих друзей, близких и родных еще долгие-долгие годы своей улыбкой. Инесса, Лиана, Лайма, Михаил, Сарда поздравляют вас и желают всего только наилучшего. Будьте здоровы, и пусть ваш путь будет долгим и беспроблемным. С днем рождения! Песня Николая Баскова «Обниму тебя» очень праздничная прозвучит для вас буквально через несколько секунд, друзья мои. А я на этом поставлю запятую. Мы услышимся с вами обязательно завтра, и никакие ураганы нам не помеха. Я, конечно, ночевать здесь на диване не собираюсь, но завтра обязательно услышимся, это 100%. На 101.6 FM. Хороших всем выходных. Спасибо за этот вечер. Пусть у вас все будет в порядке с настроением и в делах. Хотя какие дела? Время отдыхать, выходные впереди. Но если вдруг у вас завтра день рабочий, мы с вами будем на одной волне. 17.00 до 9 часов вечера. Услышимся. Пока. Юлия Сергачева, радио «Алиса Плюс». До встречи.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Я устала ждать, плакать по ночам, плакать по

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Алиса Плюс.